Пристаями. Добытнут ткуни дро. Да чуэн гагоцрупт гайбечне ба прессис курцлэмзе. Теоритэмэби. Нишмэйвани акцентэби. Сантересу респондентэби.